0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

62. Вы слушаете радиоканал «Радио 107». Свидетельство о регистрации СМИ серия L номер FS 7752-303, выданное Роскомнадзором для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
1: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Гулькевичи 94.

0: Краснодаре 10 утра. Радио 107. Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России с 1 сентября появится единый QR-код для оплаты покупок. Как пишет «Известия», покупатели будут видеть на кассе только один QR-код, независимо от того, услугами какого банка пользуются. Сейчас в магазинах и кафе нередко размещается сразу несколько кодов от разных банков и платежных сервисов. Ожидается, что нововведение упростит оплату для клиентов и снизит затраты бизнеса на обслуживание платежной инфраструктуры. Кроме того, предприниматели смогут свободнее выбирать банки и сервисы эквайринга. При этом привычные способы оплаты банковскими картами и через мобильные приложения сохранятся. В Новороссийске прошел турнир по самбо на Кубок атамана Черноморского казачьего округа. В центре казачьей молодежи «Ермак» состоялся традиционный турнир. В нем приняли участие 7 команд, 3 сборные Новороссийска, а также представители Анапы, Темрюка, станиц Гастагаевской и Тамани. По итогам командного зачета победителем турнира стала первая сборная Новороссийска. Серебряные медали завоевали спортсмены из Темрюка, а третье место заняла команда Анапы, пишет пресс-служба Кубанского казачьего войска. И последнее. YouTube начал автоматически помечать контент, созданный с помощью ИИ. Видеохостинг объявил о расширении системы маркировки материалов, созданных с использованием искусственного интеллекта. Если раньше информация о применении ИИ чаще всего размещалась в описании ролика, то теперь соответствующая отметка будет отображаться рядом с названием видео. Нововведение коснется как обычных роликов, так и коротких видео Shorts. Компания отмечает, что новая технология пока не идеальна и может допускать ошибки, пишет газета.ру. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы — строительная компания «Югстройинвест». Это соловей. Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.

0: души музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.

0: Краснодаре 12 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу. Марина Бойцова, здравствуйте. На госуслугах может появиться самозапрет на звонки из-за границы. Как пишет газета «РУ», механизм будет работать по аналогии с уже действующими самозапретами на оформление кредитов и выпуск сим-карт. Пользователь сможет самостоятельно включить или отключить ограничения через личный кабинет. Также операторов связи планируют обязать маркировать звонки, поступающие из-за рубежа, чтобы абоненты могли сразу видеть их происхождение. В Краснодаре проходят акции по профилактике подросткового курения. Как пишет пресс-служба мэрии, в рамках кампании для школьников и их родителей организуют просветительские мероприятия, распространяют информационные материалы, рекомендации психологов и проводят обучающие вебинары. Особое внимание уделяется работе с семьями, чтобы помочь взрослым вовремя заметить риски и предотвратить вовлечение детей в курение. Профилактические занятия проходят также в лагерях труда и отдыха при городских школах. Кроме того, в городе действует горячая линия, куда можно сообщить о случаях продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним. И последнее. В Краснодарском крае назвали самые популярные имена новорожденных. Среди мальчиков самыми популярными стали Михаил, Александр и Артем. У девочек в топе Ева, София и Анна. Год назад лидерами также были Михаил среди мальчиков и София среди девочек, пишет «Кубанские новости». К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.

0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: Представьте, как выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
2: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
3: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
4: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар», нижнее подчеркивание, «Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Краснодаре 14 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. Российские родители все чаще оформляют страховые полисы для детей. По данным Сберстрахования, за первые 5 месяцев этого года число детских страховок выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее активно родители страховали детей в возрасте от 9 до 14 лет. Исследование показало, что мальчиков страхуют значительно чаще девочек. На них пришлось 64% всех заключенных договоров. Самым востребованным видом страхования остаются полисы от несчастных случаев и спортивных травм, пишет Мел. В Краснодаре продолжается реконструкция улицы Есенина. Проект реализуется в рамках программы развития дорожно-транспортной инфраструктуры 25 на 35 при поддержке Краснодарского края. По словам городских властей, обновление улицы позволит существенно улучшить транспортную ситуацию в одном из самых загруженных районов города. Работы разделены на 2 этапа. Первый участок протяженностью почти 3 километра проходит от улицы Солнечной до улицы Гомельской. Здесь уже началась укладка асфальта, выполнены подготовительные работы и обустройство основания дороги. Из-за дождливой погоды подрядчику пришлось временно скорректировать график, чтобы обеспечить необходимое качество покрытия. Параллельно стартовал второй этап реконструкции от улицы Гомельской до улицы Петра Метальникова. Завершить первый этап строительства планируется до конца года, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Россияне начали ревновать партнеров к чат-GPT. Российские психологи сообщают о появлении нового типа конфликтов в отношениях ревности к чат-ботам на базе искусственного интеллекта, в том числе к чат-GPT. Как пишет газета РУ, специалисты все чаще сталкиваются с ситуациями, когда один из партнеров регулярно обращается к нейросети за поддержкой, советами или эмоциональным общением. Со временем такое взаимодействие может вызывать недовольство и ревность со стороны второго партнера. Эксперты считают, что такие конфликты пока остаются редкими, однако их количество может расти по мере распространения технологий искусственного интеллекта. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – строительная компания «Югстроинвест». Это «Соловей». Это скворец. А это не утка. Это гарантированная скидка до 2 миллионов 225 тысяч рублей при покупке квартиры в просторном квартале «Ботаника». Там, где слышно пение птиц, а не шум города. Срок акции до 31 декабря 2026 года. Скидка 25 тысяч рублей на квадратный метр от ОЭЗ-3UC Кубань на квартиры в ЖК «Ботаника». Максимальная скидка 2 миллиона 225 тысяч рублей. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Спонсор программы – магазин «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52. Радио 107. Анапа. 99.4.
1: Краснодар. 107.7 FM.

0: Краснодаре 16 часов. Радио 107. Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
1: С новостями к этому часу Марина Бойцова. Здравствуйте. В России предложили сделать школьные выпускные бесплатными для семей. Инициативу озвучили в Госдуме. Авторы предлагают передать организацию школьных выпускных городским властям, чтобы освободить родителей и педагогов от финансовых и организационных трат. Пока речь идет о предложении, пишет МИЛ. Инициатива появилась на фоне роста расходов на выпускные вечера. По данным опросов, общие затраты семьи на подготовку выпускника 11 класса сегодня составляют в среднем 45 тысяч рублей. В Краснодаре построят производство современных фасадных конструкций. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о создании в Краснодаре нового высокотехнологичного предприятия. Общий объем инвестиций в проект превысит 2 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать 150 новых рабочих мест. Новое производство будет выпускать элемент фасада. Это готовые модульные конструкции для гражданского, коммерческого и промышленного строительства. Предприятие займется полным циклом работы от проектирования и изготовления до монтажа фасадных систем, пишет пресс-служба мэрии. И последнее. Роскосмос продолжает онлайн-отбор в отряд космонавтов. Через госуслуги. Прием заявок продлится до 30 июня. Отбор частично переведен в цифровой формат, что должно упростить процедуру и повысить ее прозрачность. Кандидаты должны соответствовать требованиям и пройти 4 этапа отбора. С успешными кандидатами заключат контракт, и они начнут многолетнюю подготовку перед возможным полетом в космос, пишут Кубанские новости. К этому часу все. Марина Бойцова, служба информации, Радио 107.
0: Генеральный спонсор программы – сеть магазинов «Кубань-Инструмент».
2: Представьте, как вы выкатываете из гаража, заводите мотор, выжимаете полный газ. Легкое управление, отличное сцепление, высокая маневренность. Вы открываете сезон садово-парковой техникой «Чемпион».
3: Широкий ассортимент техники «Чемпион» с выгодой до 25% в сети магазинов «Кубань-Инструмент».
4: Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Партнер программы – автосалон «Глазкар Автоимпорт».
5: «Глазкар Автоимпорт» – один из ведущих поставщиков автомобилей из Китая, Кореи и Европы. Прямые поставки без посредников, гибкая система скидок, быстрые сроки доставки, а также, возможно, оплата после получения автомобиля. Телефон 8-961-528-98-90. Телеграм-канал «Глазкар Автоимпорт».

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267 11 52.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 267-11-52.

0: дыши музыкой.
1: Радиошоу Юлии Влади.
0: Слушай.
1: В пятницу в 22:00.
0: Это лучшая музыка для меня.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
0: Радио 107. Телефон рекламной службы в Краснодаре. 200.